0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
1: Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

конченый, поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 14 июня ожидается переменная облачность. Ночью и утром без осадков. Во второй половине дня и вечером пройдут небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метра в секунду. Давление будет падать 734 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 6,8, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 7 минут, заход в 21:26, долгота дня 17 часов и 19 минут. В понедельник, 15 июня, облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем без осадков. В дневные часы до плюс 20 градусов. Во вторник также пройдут дожди, днем 16-18, выше 0. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Радиостанция «Инфинити».
1: В рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
2: Терри Брэкенхёрст.
0: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Это особый день, который отмечается в честь безвозмездных доноров крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача-иммунолога, нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Цель этого события – повышение осведомленности о потребности в безопасной крови и ее продуктах. И, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней. Переливание крови и продуктов крови ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Хотя потребность в крови является всеобщей, доступ к ней тех, кто в ней нуждается, к сожалению, всеобщим не является. Особенно острая нехватка крови ощущается в развивающихся странах, где проживает большинство мирового населения. Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания неотложной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в переливании растет, а ее выполнение становится более сложным. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года.
2: Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день, своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. Блогер – это человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнение по некоторым насущным, на его взгляд, проблемам. Этот праздник делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках, ближе и дает им возможность поддерживать друг друга и всех пользователей сети интернет. К обществу блогеров может присоединиться каждый, имеющий доступ во всемирную сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста. Так, 14 июня 2007 года, в третью годовщину Дня блогера, каждый пользователь всемирной сети, имеющий свой блог, разместил в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами. А в ряде стран в этот день вот уже несколько лет проходят живые встречи блогеров.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радиостанция «Infinity».

0: привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: сегодня у всех знаков усилится столь малоприятные качества, как эгоизм и зацикленность только на своей персоне. По этой причине будет очень сложно доносить до близких людей свои предложения, требования, жалобы и прочие первоочередные вопросы.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется узнать на себе, что такое излишняя принципиальность. Вы попробуете донести свое личное мнение до близкого члена семьи, но ваш родственник, вопреки здравому смыслу, продолжит стоять на своем и ни на шаг не отступит от этой позиции.
0: Тельцам удастся заключить какую-то важную договоренность. Вы, человек, с которым в прошлый раз довелось вступить в ужесточенный конфликт, примите решение, что перемирие для вас двоих – это лучший вариант, нежели утомительное противоборство.
2: Близнецы сегодня займутся развитием самодисциплины. Вы проснетесь значительно раньше, чем обычно, примерите свой спортивный костюм и, преодолевая лень и желание спать, отправитесь на пробежку или на неторопливую прогулку пешком.
0: Ракам в этот день следует объективно оценивать свой финансовый потенциал. Отправляясь в поход за покупками, воздержитесь от неумеренных трат и хорошенько подумайте, прежде чем положить в свою корзину очередную ненужную вещицу.
2: Фантазия львов в этот день перейдет все границы. По непонятным причинам вы решите, что сосед, который очень вежливо вам улыбнулся, пылает к вам тайной страстью, но боится раскрыть свои истинные намерения.
0: Девы будут на удивление доброжелательны и милы. В таком настроении вы сможете произвести очень выгодное впечатление на родителей человека, с которым недавно завязали любовные отношения.
2: Весы сегодня будут до нелепости бережливы. Вы откажетесь от приобретения даже товаров, незаменимых в быту, так как решите, что именно аскетизм и лишения помогут вам приблизиться к финансовому успеху.
0: Скорпионы в этот день возложат на себя

0: именно избыток свежих эмоций станет причиной, по которой вы начнете испытывать легкий стресс.
1: Рыбам сегодня следует строго придерживаться общепринятых правил. Не забывайте, что в приличном обществе считается недопустимым

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 14 июня ожидается переменная облачность. Ночью и утром без осадков. Во второй половине дня и вечером пройдут небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метра в секунду. Давление будет падать 734 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 6,8, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 7 минут, заход в 21:26, долгота дня 17 часов и 19 минут. В понедельник, 15 июня, облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем без осадков. В дневные часы до плюс 20 градусов. Во вторник также пройдут дожди, днем 16-18 выше 0. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: Узнавать и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж, 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. Минск, Сула, Мир, Несвеж, 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Каждое послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-909.

0: Появление интернета изменило повседневную жизнь жителей Земли. Всемирная сеть соединила миллионы пользователей компьютеров в разных уголках планеты. У людей появился доступ к огромному количеству информации, возможность общения и новых знакомств. Интернет позволил работать и совершенствовать покупки, не выходя из дома. И, конечно, вести блоги. Каждый день все новые и новые интернет-пользователи переносят личные наблюдения и дневники в виртуальное пространство. Ведение блогов распространилось настолько, что у интернет-писателей появился профессиональный праздник – Международный день блогера. Объединившись, они решили, что нужен свой день – символ дружеских отношений. 14 июня проходят живые встречи, на которых они с удовольствием знакомятся лично, делятся опытом и идеями. Сегодня есть и еще один повод. 120 лет назад, 14 июня, российский император Николай II издал закон, запрещающий работать в выходные и праздничные дни.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 14 июня ожидается переменная облачность. Ночью и утром без осадков. Во второй половине дня и вечером пройдут небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Давление будет падать 734 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 6,8, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 7 минут, заход в 21:26, долгота дня 17 часов и 19 минут. В понедельник, 15 июня, облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем без осадков. В дневные часы до плюс 20 градусов. Во вторник также пройдут дожди, днем 16-18, выше 0. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

Радио Инфинити. За успех!

0: глубокая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород. В день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63 59 39. Сайт centr-balkon.ru.

0: Прошу, мадам, присаживайтесь.
1: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
2: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
1: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии, премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: сегодня у всех знаков усилятся столь малоприятные качества, как эгоизм и зацикленность только на своей персоне. По этой причине будет очень сложно доносить до близких людей свои предложения, требования, жалобы и прочие первоочередные вопросы.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется узнать на себе, что такое излишняя принципиальность. Вы попробуете донести свое личное мнение до близкого члена семьи, но ваш родственник, вопреки здравому смыслу, продолжит стоять на своем и ни на шаг не отступит от этой позиции.
0: Тельцам удастся заключить какую-то важную договоренность. Вы, человек, с которым в прошлый раз довелось вступить в ожесточенный конфликт, примите решение, что перемирие для вас двоих – это лучший вариант, нежели утомительное противоборство.
2: Близнецы сегодня займутся развитием самодисциплины. Вы проснетесь значительно раньше, чем обычно, примерите свой спортивный костюм и, преодолевая лень и желание спать, отправитесь на пробежку или на неторопливую прогулку пешком.
0: Ракам в этот день следует объективно оценивать свой финансовый потенциал. Отправляясь в поход за покупками, воздержитесь от неумеренных трат и хорошенько подумайте, прежде чем положить в свою корзину очередную ненужную вещицу.
2: Фантазия львов в этот день перейдет все границы. По непонятным причинам вы решите, что сосед, который очень вежливо вам улыбнулся, пылает к вам тайной страстью, но боится раскрыть свои истинные намерения.
0: Девы будут, на удивление, доброжелательны и милы. В таком настроении вы сможете произвести очень выгодное впечатление на родителей человека, с которым недавно завязали любовные отношения.
2: Весы сегодня будут до нелепости бережливы. Вы откажетесь от приобретения даже товаров, незаменимых в быту, так как решите, что именно аскетизм и лишения помогут вам приблизиться к финансовому успеху.
0: Скорпионы в этот день возложат на себя очень сложную миссию. Вы не сможете спокойно смотреть на неприятности, происходящие в паре ваших близких друзей, а потому решите выступить в роли миротворца.
2: Стрельцам в этот день будет жизненно необходима поддержка со стороны близких друзей. Оказавшись во власти сильной депрессии, вы захотите, чтобы рядом был человек, способный вдохнуть в вас жизнь и желание действовать.
0: Козероги будут медленно и лениво выполнять самые необременительные дела. Ваша инертность вызовет негодование со стороны близких родственников, которые не преминут об этом сообщить в ходе очередного скандала.
2: Водолеи сегодня отправятся в увлекательную поездку, взяв в напарники кого-то из близких друзей. В итоге вам удастся отлично развеяться, но именно избыток свежих эмоций станет причиной, по которой вы начнете испытывать легкий стресс.
0: Рыбам сегодня следует строго придерживаться общепринятых правил. Не забывайте, что в приличном обществе считается недопустимым устраивать скандалы в публичных местах, громко смеяться или, напротив, гневно ругаться в адрес нерасторопного персонала.

об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Нива Легенд встанет на конвейер 20 июля. В продаже внедорожник появится осенью. Напомним, премьера новинки прошла на днях. Снаружи классическая Нива не изменится. Зато получит новый двигатель, оцинкованный кузов с улучшенной защитой от коррозии, доработанную трансмиссию и ходовую часть. Россияне все чаще выбирают автомобили отечественного производства. По данным Минпромторга, за 5 месяцев было продано 350 тысяч машин российской сборки, на 26% больше, чем годом ранее. В основном это происходит благодаря запуску новых российских марок на базе импортных, в первую очередь Tenet. Новый Aurus Senat поступил в продажу. Пока объявлены цены только на удлиненную версию. Без брони 117 миллионов рублей, бронированная 140 миллионов. Цена лимузинов стандартной длины пока неизвестна. Напомним, Aurus – это премиальная российская марка. Выпускают аналоги Rolls-Royce для высших чиновников и крупного бизнеса. Skoda Superb третьего поколения – это комфортный и в целом надежный седан бизнес-класса. Даже в возрасте около 10 лет его можно рассматривать к покупке. Владельцы ценят чешку за комфортный и просторный салон, минимальный расход и надежность. Есть претензии к качеству окраски и роботам ДСГ, но с ними можно мириться. Подробнее о Skoda Superb третьего поколения расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Золушка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира в игру вступили футболисты сборной Бразилии под руководством опытного итальянского тренера Карло Анчелотти. Первый соперник – чемпион Африки, сборная Марокко. Интересно, что именно представители африканского континента в середине первого тайма счет открыли, но бразильцы восстановили равновесие еще до перерыва, но во втором тайме счет не изменился, ничья 1-1. Пост главного тренера футбольного клуба «Аль-Садд» покинул Роберто Манчини. Специалист проработал в клубе чуть больше полугода. Он возглавил команду в ноябре 2025 года и успел с клубом стать чемпионом Катара. Ранее сообщалось, что именно Манчини является главным кандидатом на смену Дженаро Гаттузо в сборной Италии. Клубная пресс-служба «Аль-Садда» поблагодарила итальянского тренера за работу и выразила надежду на сотрудничество в будущем. Сборная Италии не смогла квалифицироваться на третий чемпионат мира подряд. В стыковых матчах «Куадро Адзура» проиграла Боснии и Герцеговине. Манчини приводил итальянцев к победе на Евро 2020 года. В прошлом первой ракеткой мира Даниил Медведев уступил Камилю Майшаху в полуфинальном матче турнира в Нидерландах. Встреча завершилась со счетом 7-6, 6-1 в пользу польского теннисиста, который занимает 76-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. А Медведев на данный момент восьмая ракетка мира. Соревнования проводятся на травяном покрытии. Португалия на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Сергей Свинарев стал победителем на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. А на другой дистанции 1000 метров, опять же в соревнованиях каноэ-одиночек, выиграл олимпийский чемпион чех Мартин Фукса. Чуть от него отстал еще один российский участник Захар Петров. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев хотел бы провести следующий поединок с эквадорским бойцом Майклом Моралесом. Об этом он рассказал в интервью блогерам проекта Red Corner MMA. Для своего имени, для наследия выбрал бы Моралеса. Почему? Потому что он сейчас непобежденный, сказал Ислам. Последний бой в UFC Махачев провел в ноябре 2025 года против австралийца Джека Делла Маддалена, завоевав чемпионский пояс в полусреднем весе. На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Интерактивная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Глобальная сеть соединила миллионы пользователей компьютеров в разных уголках планеты. У людей появился доступ к огромному количеству информации, возможность общения и новых знакомств. Интернет позволил работать и совершенствовать покупки, не выходя из дома. И, конечно, вести блоги. Каждый день все новые и новые интернет-пользователи переносят личные наблюдения и дневники в виртуальное пространство. Ведение блогов распространилось настолько, что у интернет-писателей появился профессиональный праздник – Международный день блогера. Объединившись, они решили, что нужен свой день – символ дружеских отношений. 14 июня проходят живые встречи, на которых они с удовольствием знакомятся лично, делятся опытом и идеями. Сегодня есть еще один повод. 120 лет назад, 14 июня, российский император Николай II издал закон, запрещающий работать в выходные и праздничные дни.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: потребитель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-18-45.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Это особый день, который отмечается в честь безвозмездных доноров крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача-иммунолога, нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Цель этого события – повышение осведомленности о потребности в безопасной крови и ее продуктах. И, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней. Переливание крови и продуктов крови ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Хотя потребность в крови является всеобщей, доступ к ней тех, кто в ней нуждается, к сожалению, всеобщим не является. Особенно острая нехватка крови ощущается в развивающихся странах, где проживает большинство мирового населения. Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания неотложной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в переливании растет, а ее выполнение становится более сложным. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года.
2: Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день, своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. Блогер – это человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнения по некоторым насущным, на его взгляд, проблемам. Этот праздник делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках, ближе и дает им возможность поддерживать друг друга и всех пользователей сети интернет. К обществу блогеров может присоединиться каждый, имеющий доступ во всемирную сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста. Так, 14 июня 2007 года, в третью годовщину Дня блогера, каждый пользователь всемирной сети, имеющий свой блог, разместил в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами. А в ряде стран в этот день вот уже несколько лет проходят живые встречи блогеров.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Очаровать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: у всех знаков усилится столь малоприятные качества, как эгоизм и зацикленность только на своей персоне. По этой причине будет очень сложно доносить до близких людей свои предложения, требования, жалобы и прочие первоочередные вопросы.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется узнать на себе, что такое излишняя принципиальность. Вы попробуете донести свое личное мнение до близкого члена семьи, но ваш родственник, вопреки здравому смыслу, продолжит стоять на своем и ни на шаг не отступит от этой позиции.
0: Тельцам удастся заключить какую-то важную договоренность. Вы, человек, с которым в прошлый раз довелось вступить в ужесточенный конфликт, примите решение, что перемирие для вас двоих – это лучший вариант, нежели утомительное противоборство.
2: Близнецы сегодня займутся развитием самодисциплины. Вы проснетесь значительно раньше, чем обычно, примерите свой спортивный костюм и, преодолевая лень и желание спать, отправитесь на пробежку или на неторопливую прогулку пешком.
0: Ракам в этот день следует объективно оценивать свой финансовый потенциал. Отправляясь в поход за покупками, воздержитесь от неумеренных трат и хорошенько подумайте, прежде чем положить в свою корзину очередную ненужную вещицу.
2: Фантазия львов в этот день перейдет все границы. По непонятным причинам вы решите, что сосед, который очень вежливо вам улыбнулся, пылает к вам тайной страстью, но боится раскрыть свои истинные намерения.
0: Девы будут, на удивление, доброжелательны и милы. В таком настроении вы сможете произвести очень выгодное впечатление на родителей человека, с которым недавно завязали любовные отношения.
2: Весы сегодня будут до нелепости бережливы. Вы откажетесь от приобретения даже товаров, незаменимых в быту, так как решите, что именно аскетизм и лишение помогут вам приблизиться к финансовому успеху.
0: Скорпионы в этот день возложат на себя очень сложную миссию. Вы не сможете спокойно смотреть на неприятности, происходящие в паре ваших близких друзей, а потому решите выступить в роли миротворца.
2: Стрельцам в этот день будет жизненно необходима поддержка со стороны близких друзей. Оказавшись во власти сильной депрессии, вы захотите, чтобы рядом был человек, способный вдохнуть в вас жизнь и желание действовать.
0: Козероги будут медленно и лениво выполнять самые необременительные дела. Ваша инертность вызовет негодование со стороны близких родственников, которые не преминут об этом сообщить в ходе очередного скандала.
2: Водолеи сегодня отправятся в увлекательную поездку, взяв в напарники кого-то из близких друзей. В итоге вам удастся отлично развеяться, но именно избыток свежих эмоций станет причиной, по которой вы начнете испытывать легкий стресс.
0: Рыбам сегодня следует строго придерживаться общепринятых правил. Не забывайте, что в приличном обществе считается недопустимым устраивать скандалы в публичных местах, громко смеяться или, напротив, гневно ругаться в адрес нерасторопного персонажа.

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты Швейцарии, как и на прошлом чемпионате мира, начали турнир с победы уже на 17-й минуте. Первый на этом мундиале пенальти был назначен в ворота Катара. Швейцарец камерунского происхождения Эмболо не промахнулся. Во втором тайме подопечные Мурада и Кина сыграли по счету, но победу упустили. Катар счет сравнял уже в компенсированное время. Итог – неожиданная ничья 1-1.
0: На капитанском мостике.
1: Никогда в истории мужской футбольной сборной США не руководил и аргентинский специалист, но Маурисио Почеттино рискнул. И американцы в первой же встрече побили рекорд. Они со счетом 4-1 обыграли Парагвай. Раньше в рамке парагвайцев играл Хосе Чалаверт, футбольная легенда Парагвая. Но сейчас не те времена. Что касается команды США, то на первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае американцы дважды крупно 3-0 выиграли и у Бельгии, и у Парагвая. И добрались тогда до полуфинала. Сейчас футболисты США вообще забили 4 мяча. Такого им раньше не удавалось. Посмотрим, что будет дальше.
0: Против течения.
1: Футболисты сборной Англии решили разозлить перед стартовой игрой с Хорватией. Кто именно, непонятно. У них украли бутсы и мячи. Когда вся экипировка команды перевозилась из Флориды в Канзас, их просто ограбили. У футбольной сборной Англии остался всего один мяч, а Кейна и Беллингема оставили без их собственных бутс. Это уже третий инцидент за неделю, связанный с английскими футболистами. До этого у их базы в Канзасе произошла стрельба, а у их базы во Флориде самое сильное землетрясение в регионе за последние 150 лет. И, как сообщает информационное агентство, некоторые пропавшие вещи, в основном обувь, были найдены. Расследование продолжается.
0: Круги по воде.
1: В то же самое время Лука Модрич готов завершить свою игровую карьеру после чемпионата мира этого. Об этом сообщают инсайдеры. 40-летняя легенда имеет договоренность с мадридским Реалом о том, что займет одну из должностей в клубе после окончания своей карьеры на поле. Ну а пока все мысли об игре Хорватия-Англия 17 июня.
0: Попутного ветра.
1: Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте о травме Ламина Ямаля рассказал. Нападающий Барселоны получил это повреждение задней поверхности бедра в матче 33-го тура чемпионата Испании с Сельты и пропустил последние 5 туров. Мы очень переживали, видели, что травма могла выбить игрока на месяца полтора, однако сроки восстановления сокращаются, игрок с каждым днем чувствует себя все лучше. Это позволяет надеяться, что он будет в полной готовности к первому матчу, сказал тренер. Первый соперник испанцев Кабо-Верде. Эта игра состоится 15 июня. Это были некоторые итоги третьего дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольный

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лидского с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Дорогобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

0: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто.
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.

автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Нива Легенд встанет на конвейер 20 июля. В продаже внедорожник появится осенью. Напомним, премьера новинки прошла на днях. Снаружи классическая Нива не изменится. Зато получит новый двигатель, оцинкованный кузов с улучшенной защитой от коррозии, доработанную трансмиссию и ходовую часть. Россияне все чаще выбирают автомобили отечественного производства. По данным Минпромторга, за 5 месяцев было продано 350 тысяч машин российской сборки, на 26% больше, чем годом ранее. В основном это происходит благодаря запуску новых российских марок на базе импортных, в первую очередь Tenet. Новый Aorus Senat поступил в продажу. Пока объявлены цены только на удлиненную версию. Без брони 117 миллионов рублей, бронированная 140 миллионов. Цена лимузинов стандартной длины пока неизвестна. Напомним, Aorus – это премиальная российская марка. Выпускают аналоги Rolls-Royce для высших чиновников и крупного бизнеса. Skoda Superb третьего поколения – это комфортный и в целом надежный седан бизнес-класса. Даже в возрасте около 10 лет его можно рассматривать к покупке. Владельцы ценят чешку за комфортный и просторный салон, минимальный расход и надежность. Есть претензии к качеству окраски и роботам ДСГ, но с ними можно мириться. Подробнее о Skoda Superb третьего поколения расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Сильная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

Появление интернета изменило повседневную жизнь жителей Земли. Всемирная сеть соединила миллионы пользователей компьютеров в разных уголках планеты. У людей появился доступ к огромному количеству информации,

0: возможность общения и новых знакомств. Интернет позволил работать и совершенствовать покупки, не выходя из дома. И, конечно, вести блоги. Каждый день все новые и новые интернет-пользователи переносят личные наблюдения и дневники в виртуальное пространство. Ведение блогов распространилось настолько, что у интернет-писателей появился профессиональный праздник – Международный день блогера. Объединившись, они решили, что нужен свой день – символ дружеских отношений. 14 июня проходят живые встречи, на которых они с удовольствием знакомятся лично, делятся опытом и идеями. Сегодня есть и еще один повод. 120 лет назад, 14 июня, российский император Николай II издал закон, запрещающий работать в выходные и праздничные дни.
1: Радио Infinity.

0: области 12 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа Top Hit Chart, которую для вас сегодня проведу я, Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. В ближайший час мы с вами услышим главные хиты радио интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. А начнем мы сегодня с трека, который уже больше месяца уверенно двигается вверх в радиочарте Top Hit. И вот, наконец, он добрался до нашего хит-парада. Константин Бондаренко, которого мы знаем под именем Коста Лакоста, представляет трек «Cherry Lady», который нам напоминает о далеких 90-х и о группе Modern Talking.

Далее у нас группа «Тестостерон» со своим хитом «Катерина», премьера которого состоялась на концерте «Топ Хит Лайв» в Москве. Следом Катерина буквально ворвалась в эфир более 50 радиостанций, включая крупные московские, и, конечно, звучит и в нашем хит-параде.

Друзья, и практически сразу в нашем хит-параде появляется еще одна звездная новинка, на этот раз трек «Жасмин. Какое счастье». Новый хит уже набрал больше 20 тысяч эфиров, миллионы стримов, вошел в сводный интернет-чарт топ-хит и, конечно, должен прозвучать в нашем хит-параде. «Жасмин. Какое счастье». Встречаемся.

0: негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции новый выпуск программы Топ Хит Чарт, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И далее у нас в трек-листе Дима Филатов и Леша Осокин представляют свой новый хит «Среди счастливых людей». Филатов и Кэрис – это ребята, музыка которых играет в эфире повсеместно. Так что не буду долго представлять песню, а просто нажму play.
0: 12.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, к нам с наилучшими пожеланиями присоединяется моя подруга, молодая певица Кая. Ее кавер на суперхит Игоря Саруханова «Желаю тебе» набрал уже больше 50 тысяч эфиров, так что Кая у нас в хит-параде уже, можно сказать, прописалась. Желаю моей подруге всяческих успехов и, конечно, ставлю ее хит.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте? За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
6: Топхит.ру и группы Топхит ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает артистам почувствовать вашу любовь и вашу признательность. И прямо сейчас ко мне присоединяются участники группы «Добро» Миша и Ваня Зеситкевичи со своим хитом «Море, привет». Сегодня трек уже стоит в ротации на 130 радиостанциях, набрал 60 тысяч эфиров. Что встречаете? «Добро» и «Море, привет».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: У нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим хитом «Малахит». Трек уверенно набирает обороты и за 2 месяца ротации уже прозвучал в эфире больше 130 тысяч раз. Мне остается пожелать «Малахиту» долгой и счастливой.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наш следующий участник — Слава Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире, звучал в интернете и на сегодняшний день уверенно входит в топ треков не только весны, но и первого полугодия 2022 года. Ну что, ждем 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, и узнаем, станет ли «Тону» хитом года.
0: Восьмое место.

0: заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
5: Друзья, с вами в эфире актриса-певица Настя Негода. И прямо сейчас к нам с вами присоединяется Настя, Дима Билан с хитом «Эпилог». Трек ротирует уже 120 радиостанций, он набрал более 140 тысяч эфиров и уверенно движется к вершине чарта. Встречайте.
4: Седьмое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ваня Дмитриенко только что представил фанам свой новый хит, который называется «След». Сегодня Иван уверенно входит в пятерку звезд российского музыкального интернета. Его песни слушают и любят миллионы. Думаю, что новый трек не станет исключением. Давайте поддержим артиста и залайкаем его «След» везде, где только его увидим и услышим.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы прямо сейчас будем слушать новые звездные релизы. Любочка, Holy Flame.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
10: Друзья, обязательно голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба артистов и их новых песен. А прямо сейчас у нас еще одна звездная премьера, мимо которой я никак не могла пройти. Пятерка топ-хитов сегодня открывает хэппи-энд. Именно так называется дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». Сегодня этот хит собрал уже более 240 тысяч эфиров, и не исключено, что осенью «Елка» исполнит его на церемонии «Топ-хит Мьюзик Авордс» 26 ноября 2026 года. «Елка», «Проще», встречайте.
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, от елки мы перемещаемся на малиновую луну группы «Майя Мишель». Это первая новинка группы в этом году. И несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже за 150 тысяч эфиров. И думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Эвордс». Но прямо сейчас «Майя Мишель» на малиновой луне играет в нашем хит-параде.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Наше серебро сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек играет на 200 радиостанциях и за 2 месяца ротации прозвучал в эфире более 400 тысяч раз. Итак, серебро недели у Мари Краймбрери и ее хита «Давай не ждать».
0: Второе место.

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну а золото у нас сегодня опять уходит к коллабу трех парней Мота, Хчо и Бай Индия, которые записали лирический трек «Шаде», который сегодня рвет абсолютно все радио и интернет-чарты «Топ-хит». А это значит, что обязательно сейчас зазвучит и в нашем хит-параде. Встречайте!
0: Лидер «Топ-хит».

0: Друзья, наш хит-парад завершается. Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио, телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Подписывайтесь на мои соцсети, заходите на tophit.ru, смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио интернета. Всем мира, добра, любви и только самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.
3: Смоленской области.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. Инфинити.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира в игру вступили футболисты сборной Бразилии под руководством опытного итальянского тренера Карло Анчелотти. Первый соперник – чемпион Африки, сборная Марокко. Интересно, что именно представители африканского континента в середине первого тайма счет открыли, но бразильцы восстановили равновесие еще до перерыва, но во втором тайме счет не изменился, ничья 1-1. Пост главного тренера футбольного клуба «Аль-Садд» покинул Роберто Манчини. Специалист проработал в клубе чуть больше полугода. Он возглавил команду в ноябре 2025 года и успел с клубом стать чемпионом Катара. Ранее сообщалось, что именно Манчини является главным кандидатом на смену Дженаро Гаттузо в сборной Италии. Клубная пресс-служба «Аль-Садда» поблагодарила итальянского тренера за работу и выразила надежду на сотрудничество в будущем. Сборная Италии не смогла квалифицироваться на третий чемпионат мира подряд. В стыковых матчах «Квадро Адзура» проиграла Боснии и Герцеговине. Манчини приводил итальянцев к победе на Евро 2020 года. В прошлом первой ракеткой мира Даниил Медведев уступил Камилю Майшаху в полуфинальном матче турнира в Нидерландах. Встреча завершилась со счетом 7-6-6-1 в пользу польского теннисиста, который занимает 76-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. А Медведев на данный момент восьмая ракетка мира. Соревнования проводится на травяном покрытии. Португалия на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Сергей Свинарев стал победителем на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. А на другой дистанции 1000 метров, опять же в соревнованиях каноэ-одиночек, выиграл олимпийский чемпион чех Мартин Фукса. Чуть от него отстал еще один российский участник Захар Петров. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев хотел бы провести следующий поединок с эквадорским бойцом Майклом Моралесом. Об этом он рассказал в интервью блогерам проекта Red Corner MMA. Для своего имени, для наследия выбрал бы Моралеса. Почему? Потому что он сейчас непобежденный, сказал Ислам. Последний бой в UFC Махачев провел в ноябре 2025 года против австралийца Джека Делла Маддалена, завоевав чемпионский пояс в полусреднем весе. На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио

0: Реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
1: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

Появление интернета изменило повседневную жизнь жителей Земли. Всемирная сеть соединила миллионы пользователей компьютеров в разных уголках планеты. У людей появился доступ к огромному количеству информации, возможность общения и новых знакомств. Интернет позволил работать и совершенствовать покупки, не выходя из дома. И, конечно, вести блоги. Каждый день все новые и новые интернет-пользователи переносят личные наблюдения и дневники в виртуальное пространство. Ведение блогов распространилось настолько, что у интернет-писателей появился профессиональный праздник – Международный день блогера. Объединившись, они решили, что нужен свой день – символ дружеских отношений. 14 июня проходят живые встречи, на которых они с удовольствием знакомятся лично, делятся опытом и идеями. Сегодня есть еще один повод. 120 лет назад, 14 июня, российский император Николай II издал закон, запрещающий работать в выходные и праздничные дни. Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Нива Легенд встанет на конвейер 20 июля. В продаже внедорожник появится осенью. Напомним, премьера новинки прошла на днях. Снаружи классическая Нива не изменится. Зато получит новый двигатель, оцинкованный кузов с улучшенной защитой от коррозии, доработанную трансмиссию и ходовую часть. Россияне все чаще выбирают автомобили отечественного производства. По данным Минпромторга, за 5 месяцев было продано 350 тысяч машин российской сборки. На 26% больше, чем годом ранее. В основном это происходит благодаря запуску новых российских марок на базе импортных. В первую очередь Tenet. Новый Aurus Senat поступил в продажу. Пока объявлены цены только на удлиненную версию. Без брони 117 миллионов рублей, бронированная 140 миллионов. Цена лимузинов стандартной длины пока неизвестна. Напомним, Aurus – это премиальная российская марка. Выпускают аналоги Rolls-Royce для высших чиновников и крупного бизнеса. Skoda Superb третьего поколения – это комфортный и в целом надежный седан бизнес-класса. Даже в возрасте около 10 лет его можно рассматривать к покупке. Владельцы ценят чешку за комфортный и просторный салон, минимальный расход и надежность. Есть претензии к качеству окраски и роботам ДСГ, но с ними можно мириться. Подробнее о Skoda Superb третьего поколения расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл Хейден. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8 910 722 18 45.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Это особый день, который отмечается в честь безвозмездных доноров крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача-иммунолога, нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Цель этого события – повышение осведомленности о потребности в безопасной крови и ее продуктах. И, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней. Переливание крови и продуктов крови ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Хотя потребность в крови является всеобщей, доступ к ней тех, кто в ней нуждается, к сожалению, всеобщим не является. Особенно острая нехватка крови ощущается в развивающихся странах, где проживает большинство мирового населения. Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания неотложной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в переливании растет, а ее выполнение становится более сложным. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года.
2: Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день, своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. Блогер – это человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнение по некоторым насущным, на его взгляд, проблемам. Этот праздник делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках, ближе и дает им возможность поддерживать друг друга и всех пользователей сети интернет. К обществу блогеров может присоединиться каждый, имеющий доступ во всемирную сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста. Так, 14 июня 2007 года, в третью годовщину Дня блогера, каждый пользователь всемирной сети, имеющий свой блог, разместил в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами. А в ряде стран в этот день вот уже несколько лет проходят живые встречи блогеров.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: давно сказал, что надо бросить песни на войне. После боя сердце бросит музыки вдвойне.
1: Песня на войне.
2: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Не в первый, да, пожалуй, не в последний раз во время работы над программой я сталкиваюсь с одной проблемой. Иногда я просто не могу воздать должное автору песни, поскольку просто не знаю его имени. Так часто бывает, песня пришла, песня хорошая, а вот подписать автора забыли. Вот и сейчас открывает выпуск композиция, авторство которой нам неизвестно.

0: Доброго всем дня! Вас приветствует Джанго Ви из Владивостока. В конце апреля в 87-м выпуске программы «Песня на войне» в радиоэфир вышла моя первая композиция «Где-то за рекой», которая была написана для наших ребят, воюющих на Донбассе. С тех пор мною были написаны еще несколько песен, одну из которых я недавно записал в студии и хочу предложить ее вашему вниманию. Называется она «Предрассветная». Это своего рода гимн героям Донбасса, начинавших свою борьбу, когда надежды на успех почти не было, когда она была так далека и еле различима, как зарождающаяся где-то за горизонтом далекая заря. Сейчас состоится дебют песни в радиоэфире. Я рад, что это произойдет на волнах программы «Песня на войне».
1: Выстрел на орудий, как Нобел, зазвучали в линии.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Песня на войне.
5: Донецкая жизнь – это особое состояние. Мало кто со стороны сможет передать эмоции дончан, их состояние души. Продолжает выпуск Сергей Комлев.
6: На осеннем ветру в высоком юру под измученным небом донецким я б нашел поутру свою смерть как сестру. Я б с родными простился донецким. Я б нашел поутру свою смерть как сестру. Я б с родными простился донецким. Моих самых родных нету больше в живых. Как один, все фугаской убиты. А у дальних моих на распутьях кривых память вы.

память выклевал ворон сердитый. Рядом пули свистят, рядом танки горят, и дымы, словно души, белесы. Погибают друзья, убывает заря, а меня

Меня зовут Кристина Древаль, я из города Героя Донецка. Сегодня у нас премьера песни «Не подведи, родной» на музыку Юлии Рада и стихи Лилии Минеевой. Песня была рождена для поддержания боевого духа наших бойцов и для поддержания нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Совместными усилиями мы не оставляем мысль, что мы должны творить для наших бойцов, и мы действуем. Приятного прослушивания!

Продолжит программу Сергей Нехаенко, музыкальный исполнитель из Луганской Народной Республики, ветеран спецоперации. С 2014 года Сергей выступал на передовой и был уверен, что его оружие – песня. Но 24 февраля 2022 года, когда повестки получили его друзья и коллеги, он ушел на фронт добровольцем. Вернулся почти через год. Никогда не державший в руках оружие, обучался военному делу на поле боя в Харьковской области. Вашему вниманию его новая песня «Мосты».

Здравствуйте, уважаемые слушатели передачи «Песни на войне». Хочу предложить вашему вниманию свою песню, которая называется «Позывной воробей». Она посвящена моему племяннику Сергею Сергеевичу Михайлову, уроженцу города Петропавловска, Камчатского, героически погибшего под Угледаром 7 февраля 2023 года. С уважением ко всем, заслуженный артист России Сергей Марасанов, город Краснодар.

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
11: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
12: Песня на войне.
13: Я Вячеслав Головков, поэт, автор сценария музыкального спектакля «Русь Великая» по мотивам моей одноименной поэмы, автор песен и исполнитель. И событиям на Донбассе я посвятил множество песен и хочу своим творчеством поддержать наших ребят, победителей. Встав на защиту Родины, каждый воин уже победитель. И пусть он это знает и чувствует. И эта песня для тебя, наш победитель. Специально для программы «Песня на войне».
14: Рожден под яркою звездой, был явлен миру, встал на путь с великой для себя судьбой.

Добрый день, меня зовут Дмитрий Шамин, автор-исполнитель. Песня «Ты не один» написана в поддержку всех волонтеров, в том числе моей гуманитарной группы поддержки вооруженным силам России. Бывает по-разному, конечно, но опускать руки нельзя. Мы одна команда, мы должны идти до конца с нашими ребятами, мы должны их поддерживать и не опускать руки. Ну, в принципе, вот про это и песня. Всем позитива, добра и хорошего настроения.

не стесняйся, будь как дома. Всем недавно, но как будто знакомы. Много лет, много зим, много песен —

0: ходишь, бродишь по свету.
1: Песня на войне.
2: У следующей песни очень простое название. Песня о солдате. В эфире Игорь Иванов.
3: Ну что, брат, на фронте много дел. Работа есть всегда. А дома твои дети и ждет тебя.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели проекта «Песня на войне». Я, Сергей Шестопалов, представляю свою песню «Шквал». «Шквал» – это название одного из опорных пунктов на запорожском направлении. Уже почти год, как ребята стоят на этом рубеже. Стоят стойко, твердо, непоколебимо. Настоящие герои, защищающие нашу Родину. Хочу сказать, держитесь, ребята, на вас вся надежда. А песни о ваших подвигах мы обязательно напишем.

0: сделать человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Песня на войне.
5: Всем привет, меня зовут Егор Трофимов. Я певец, поэт и композитор из города Пятигорска. Музыкой я занимаюсь давно. Песню «Я держу в руке ордена» я написал в 2021 году и посвятил ее своим двум дедам, которые воевали в Великую Отечественную войну. Когда я писал эту песню, то ощущал всю боль и страдания, а также гордость и преклонение перед теми, на чью долю пришлись те страшные годы. Если вас тоже тронула эта песня, у меня к вам будет просьба, каждому из вас, друзья, поделитесь ею со своими друзьями, знакомыми. Давайте помнить.

0: на войне.
1: В истории нашей страны генералиссимусов было немного. Первым и, пожалуй, самым ярким был Александр Васильевич Суворов. Завершает выпуск песня Аркадия Жукова, посвященная, не побоюсь этого слова, этому гению русского оружия. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне. Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
1: Песня на войне.

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 15 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы, а также во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метра в секунду. Вечером порывами до 10. Давление 732 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 9,11, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 16 июня, переменная облачность, а днем пройдут небольшие дожди, ночью 6-8, а днем 17-19. В среду днем до плюс 18 и день будет дождливым. В четверг потеплеет до плюс 22, ночью и утром пройдут небольшие дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Батлер.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
7: Инфинити.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира в игру вступили футболисты сборной Бразилии под руководством опытного итальянского тренера Карло Анчелотти. Первый соперник – чемпион Африки, сборная Марокко. Интересно, что именно представители африканского континента в середине первого тайма счет открыли, но бразильцы восстановили равновесие еще до перерыва. Но во втором тайме счет не изменился, ничья 1-1. Пост главного тренера футбольного клуба «Аль-Садд» покинул Роберто Манчини. Специалист проработал в клубе чуть больше полугода. Он возглавил команду в ноябре 2025 года и успел с клубом стать чемпионом Катара. Ранее сообщалось, что именно Манчини является главным кандидатом на смену Дженаро Гаттузо в сборной Италии. Клубная пресс-служба «Аль-Садда» поблагодарила итальянского тренера за работу и выразила надежду на сотрудничество в будущем. Сборная Италии не смогла квалифицироваться на третий чемпионат мира подряд. В стыковых матчах «Куадро Аззурро» проиграла Боснии и Герцеговине. Манчини приводил итальянцев к победе на Евро 2020 года. В прошлом первый ракетка мира Даниил Медведев уступил Камилю Майшаху в полуфинальном матче турнира в Нидерландах. Встреча завершилась со счетом 7-6-6-1 в пользу польского теннисиста, который занимает 76-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. А Медведев на данный момент восьмая ракетка мира. Соревнования проводятся на травяном покрытии. Португалии на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ Сергей Свинарев стал победителем на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек, а на другой дистанции 1000 метров, опять же в соревнованиях каноэ-одиночек, выиграл олимпийский чемпион чех Мартин Фукса. Чуть от него отстал еще один российский участник Захар Петров. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев хотел бы провести следующий поединок с эквадорским бойцом Майклом Моралесом. Об этом он рассказал в интервью блогерам проекта Red Corner MMA. Для своего имени, для наследия выбрал бы Моралеса. Почему? Потому что он сейчас непобежденный, сказал Ислам. Последний бой в UFC Махачев провел в ноябре 2025 года против австралийца Джека Делла Маддалена, завоевав чемпионский пояс в полусреднем весе. На счету 34-летнего Махачева 28 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Нива Легенд встанет на конвейер 20 июля. В продаже внедорожник появится осенью. Напомним, премьера новинки прошла на днях. Снаружи классическая Нива не изменится. Зато получит новый двигатель, оцинкованный кузов с улучшенной защитой от коррозии, доработанную трансмиссию и ходовую часть. Россияне все чаще выбирают автомобили отечественного производства. По данным Минпромторга, за 5 месяцев было продано 350 тысяч машин российской сборки. На 26% больше, чем годом ранее. В основном это происходит благодаря запуску новых российских марок на базе импортных. В первую очередь Tenet. Новый Aorus Senat поступил в продажу. Пока объявлены цены только на удлиненную версию. Без брони 117 миллионов рублей, бронированная 140 миллионов. Цена лимузинов стандартной длины пока неизвестна. Напомним, Aorus – это премиальная российская марка. Выпускают аналоги Rolls-Royce'ов для высших чиновников и крупного бизнеса. Skoda Superb третьего поколения – это комфортный и в целом надежный седан бизнес-класса. Даже в возрасте около 10 лет его можно рассматривать к покупке. Владельцы ценят чешку за комфортный и просторный салон, минимальный расход и надежность. Есть претензии к качеству окраски и роботам ДСГ, но с ними можно мириться. Подробнее о Skoda Superb третьего поколения расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Появление интернета изменило повседневную жизнь жителей Земли. Всемирная сеть соединила миллионы пользователей компьютеров в разных уголках планеты. У людей появился доступ к огромному количеству информации, возможность общения и новых знакомств. Интернет позволил работать и совершенствовать покупки, не выходя из дома. И, конечно, вести блоги. Каждый день все новые и новые интернет-пользователи переносят личные наблюдения и дневники в виртуальное пространство. Ведение блогов распространилось настолько, что у интернет-писателей появился профессиональный праздник – Международный день блогера. Объединившись, они решили, что нужен свой день – символ дружеских отношений. 14 июня проходят живые встречи, на которых они с удовольствием знакомятся лично, делятся опытом и идеями. Сегодня есть и еще один повод. 120 лет назад, 14 июня, российский император Николай II издал закон, запрещающий работать в выходные и праздничные дни.

Пестициды с холода в дом заходят валенки. Смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.

0: убеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи. Я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Это особый день, который отмечается в честь безвозмездных доноров крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача-иммунолога, нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Цель этого события – повышение осведомленности о потребности в безопасной крови и ее продуктах. И, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней. Переливание крови и продуктов крови ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Хотя потребность в крови является всеобщей, доступ к ней тех, кто в ней нуждается, к сожалению, всеобщим не является. Особенно острая нехватка крови ощущается в развивающихся странах, где проживает большинство мирового населения. Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания неотложной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в переливании растет, а ее выполнение становится более сложным. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года.
2: Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день, своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. Блогер – это человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнения по некоторым насущным, на его взгляд, проблемам. Этот праздник делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках, ближе и дает им возможность поддерживать друг друга и всех пользователей сети интернет. К обществу блогеров может присоединиться каждый, имеющий доступ во всемирную сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста. Так, 14 июня 2007 года, в третью годовщину Дня блогера, каждый пользователь всемирной сети, имеющий свой блог, разместил в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами. А в ряде стран в этот день вот уже несколько лет проходят живые встречи блогеров.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity. Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Львой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 15 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы, а также во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метра в секунду. Вечером порывами до 10. Давление 732 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 9,11, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 16 июня, переменная облачность, днем пройдут небольшие дожди, ночью 6-8, а днем 17-19. В среду днем до плюс 18 и день будет дождливым. Четверг потеплеет до плюс 22, ночью и утром пройдут небольшие дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Радио Инфинити.
1: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Дорогобуж. Именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню «Не найти слова», только на Радио Инфинити.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 20-21 июня тур в Беларусь, Гродно-Лида. В программе обзорная экскурсия по городу Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музее Лидского бравара. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональная сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Звоните 8 920 322 85 83 и 8 910 720 99 17. Офис Сафонова, Энгельса 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: системы, заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
10: Открывая футбольную Америку.
11: Футболисты Швейцарии, как и на прошлом чемпионате мира, начали турнир с победы уже на 17-й минуте. Первый на этом мундиале пенальти был назначен в ворота Катара. Швейцарец камерунского происхождения Эмболо не промахнулся. Во втором тайме подопечные Мурада и Кина сыграли по счету, но победу упустили. Катар счет сравнял уже в компенсированное время. Итог – неожиданная ничья 1-1.
10: На капитанском мостике.
11: Никогда в истории мужской футбольной сборной США не руководил и аргентинский специалист, но Маурисио Почеттино рискнул. И американцы в первой же встрече побили рекорд. Они со счетом 4-1 обыграли Парагвай. Раньше в рамке парагвайцев играл Хосе Чалаверт, футбольная легенда Парагвая. Но сейчас не те времена. Что касается команды США, то на первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае американцы дважды крупно 3-0 выиграли и у Бельгии, и у Парагвая. И добрались тогда до полуфинала. Сейчас футболисты США вообще забили 4 мяча. Такого им раньше не удавалось. Посмотрим, что будет дальше.
10: Против течения.
11: Футболисты в сборной Англии решили разозлить перед стартовой игрой с Хорватией. Кто именно, непонятно. У них украли бутсы и мячи. Когда вся экипировка команды перевозилась из Флориды в Канзас, их просто ограбили. У футбольной сборной Англии остался всего один мяч, а Кейна и Беллингема оставили без их собственных бутс. Это уже третий инцидент за неделю, связанный с английскими футболистами. До этого у их базы в Канзасе произошла стрельба, а у их базы во Флориде самое сильное землетрясение в регионе за последние 150 лет. И, как сообщает информационное агентство, некоторые пропавшие вещи, в основном обувь, были найдены. Расследование продолжается.
10: Круги по воде.
11: В то же самое время Лука Модрич готов завершить свою игровую карьеру после чемпионата мира этого. Об этом сообщают инсайдеры. 40-летняя легенда имеет договоренность с мадридским Реалом о том, что займет одну из должностей в клубе после окончания своей карьеры на поле. Ну а пока все мысли об игре Хорватия-Англия 17. 13 июня.
10: Попутного ветра.
11: Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте о травме Ламина Ямаля рассказал. Нападающий Барселоны получил это повреждение задней поверхности бедра в матче 33-го тура чемпионата Испании Сельты и пропустил последние 5 туров. Мы очень переживали, видели, что травма могла выбить игрока на месяца полтора, однако сроки восстановления сокращаются, игрок с каждым днем чувствует себя все лучше. Это позволяет надеяться, что он будет в полной готовности к первому матчу, сказал тренер. Первый соперник испанцев Кабо-Верде. Эта игра состоится 15 июня. Это были некоторые итоги 3-го дня чемпионата мира в программе
10: «Открывая футбольную Америку».
9: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: сомневался в покупке.
1: Виктор Папанек.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу.

0: свой.
1: Магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
2: Малкольм Гладуэлл.
3: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Нива Легенд встанет на конвейер 20 июля. В продаже внедорожник появится осенью. Напомним, премьера новинки прошла на днях. Снаружи классическая Нива не изменится. Зато получит новый двигатель, оцинкованный кузов с улучшенной защитой от коррозии, доработанную трансмиссию и ходовую часть. Россияне все чаще выбирают автомобили отечественного производства. По данным Минпромторга, за 5 месяцев было продано 350 тысяч машин российской сборки, на 26% больше, чем годом ранее. В основном это происходит благодаря запуску новых российских марок на базе импортных, в первую очередь Tenet. Новый Aurus Senat поступил в продажу. Пока объявлены цены только на удлиненную версию. Без брони 117 миллионов рублей, бронированная 140 миллионов. Цена лимузинов стандартной длины пока неизвестна. Напомним, Aurus – это премиальная российская марка. Выпускают аналоги Rolls-Royce для высших чиновников и крупного бизнеса. Skoda Superb третьего поколения – это комфортный и в целом надежный седан бизнес-класса. Даже в возрасте около 10 лет его можно рассматривать к покупке. Владельцы ценят чешку за комфортный и просторный салон, минимальный расход и надежность. Есть претензии к качеству окраски и роботам ДСГ, но с ними можно мириться. Подробнее о Skoda Superb третьего поколения расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфи».

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 15 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы, а также во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метра в секунду. Вечером порывами до 10. Давление

0: Не 732 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник 16 июня переменная облачность, днем пройдут небольшие дожди, ночью 6-8, а днем 17-19. В среду днем до плюс 18 и день будет дождливым. В четверг потеплеет до плюс 22, ночью и утром пройдут небольшие дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
1: Радио Инфинити. Радиостанция Инфинити. Радио Инфинити.
2: Инфинити.
3: Радио Инфинити. С нами тепло.
1: Радио Инфинити. Радио Инфинити. Инфинити. Радио Инфинити.
3: Радио Инфинити. За твою победу.
1: Радио Инфинити.

0: Контекстная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити

0: самый – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.